92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Медведи под крылом чайки 4 часа утра.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Бы.

Руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз,

кого в руках гантели, положите их, все потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Владимира Чехов. В городе 7:00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду.

больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио Комета 92.6 FM. Счастья вам и любви.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8

0: 60 93.
1: Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: В городе и районе 9:00.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

Радио Комета. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России поручил запустить во всех регионах страны электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В июне 2025 года Кабмин утвердил параметры проведения эксперимента, в рамках которого жители нескольких регионов оценят качество работы организации социальной сферы через портал госуслуги. Уточнялось, что эксперимент продлится весь 2026 год и предполагает, что после записи ребенка в детский сад или школу, посещение врача или занятия в спортивной секции, граждане получат электронную анкету с вопросами об организации процесса получения услуг. Качество работы можно будет оценить по 5-бальной шкале. Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не нужно будет в течение 3 лет хранить данные о регистрации пользователей, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новую редакцию 3-го пакета антимошеннических законов, так называемый «Антифрод 3.0». Минцифры России уже направила документ на межведомственное согласование. Об этом изданию заявил источник, знакомый с чиновниками нескольких профильных ведомств. Согласно новой версии законопроекта, из него также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через госуслуги. Кроме того, из новой редакции исчезло требование к интернет-площадкам проверять достоверность сведений о телефонных номерах, работающих на них иностранцев, а также ряд других норм. И в завершении выпуска: более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включает белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считают, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Таковы данные исследования, с которыми ознакомилась газета «РУ». Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Около трети стали чаще покупать белковые версии привычных продуктов – протеиновые батончики, сыры с высоким содержанием белка и белковые десерты. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. Главное преимущество – длительное чувство.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты,

0: рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: подряд.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77.

0: 77.
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зубы болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16+.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю.

0: неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: просто жить.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Планета.
1: В любимом городе полдень.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян с 1 сентября, будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Подавляющее большинство курьеров, 94%, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ видеонаблюдения, изучив данные с городских камер Екатеринбурга. Специалисты проанализировали 47 тысяч поездок, распознанных платформой с момента ее запуска в мае 2026 года. Правила без нарушений соблюдали только 6% курьеров. Почти 80% всех зафиксированных нарушений пришлось на проезд по пешеходному переходу без спешивания. За последний месяц ситуация практически не изменилась. Из 19 тысяч поездок требования ПДД соблюдали те же 6% водителей. Платформа анализирует видео с городских камер в режиме реального времени, распознает нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. И в завершении выпуска. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Это показал опрос Superjob. Среди отечественных туристических направлений лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург. Посетить город на Неве в ближайший год хотели бы 13% опрошенных. В 2022 году было 19%. На втором месте Иркутск и озеро Байкал. Их выбрали 12% респондентов. А замыкает тройку лидеров туристических направлений Калининград и Горно-Алтайск. Также заметно набрали популярность Карелия и Камчатка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не проник.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Добрый день, страна. На часах рабочий полдень.
2: Рабочий полдень на комете.
1: Давайте сегодня отдохнем, сделаем музыку чуть громче, а кофе, конечно же, крепче, кто любит. И превратим этот ленивый четверг в маленький-маленький праздник всем, кто сейчас валяется на диване с телефоном. Огромный привет, я Зуля Дюкова, ближайшие два часа.

0: первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Рабочий полдень продолжается, а прямо сейчас каждый из вас почувствует себя на 10 лет моложе. У меня есть рецепт для этого под названием «Крутые песни из 2016 года». «Серебро, отпусти меня». Говорят, эта песня была написана после того, как солистка Серебро сравнили переписку в телефоне и поняли, один красавчик отправлял им одни и те же сообщения с разницей в 5 минут. Далее у нас Human Dragon Bone Man. Переводится как «Человек-тряпка, обладает редким голосом, покрыт весь татуировками и носит пирсинг». Кстати, еще носит густую бороду и тяжелые цепи. Вот такой вот брутальный мужчина.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Кстати, сегодня это норма – поговорить с собой вслух. Рак – твоя мечтательность, побег от реальности, но побег разрешен. Лев, ты сегодня король лени, носи это звание с гордостью. Дева, перфекционизм, отдохнет, дай себе поблажку. Весы, сегодня твой день баланса между надо и хочу, выбирай хочу. Скорпион, твоя страсть сегодня к дивану, это норма, все звезды с тобой. Стрелец, приключения зовут, но зовут издалека, отложи на вечер. Козерог, ты сегодня как робот, севший батареи, подключись к нашему эфиру, и, конечно же, мы тебя зарядим. Водолей, ты уже на другой планете, так что просто расслабься. И рыбы, твоя интуиция говорит, слушай радио и ничего не делай. И она права, друзья. И всем, кто вне зависимости от знака, звезды нам шепчут. Сегодня у нас рабочий полдень, каждый день рабочий полдень. Это время для маленького космического полета. Прямо сейчас мы взлетаем, хапа-на-на, Африк. Симона, делайте громче, вы слушаете радио Комета 92,6 FM. Также я рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Радиостанция Комета 92,6 FM. И можете уже присылать

друзья, рабочий полдень продолжается. Я напоминаю, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-2044. Присылайте в мессенджер Макс, либо звоните и делитесь настроением.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Я перехожу к первой заявке от Натальи. Зуля, привет, пишет нам Наталья. Хорошего дня вам. Передайте, пожалуйста, привет Ирине и поставьте песню «Ты у меня одна». Благодарим. Спасибо вам большое. Ирина, вам всем здравствуйте огромное. Делайте громче и наслаждайтесь.
2: Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна.

0: Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети.
1: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета.
1: Рабочий полдень продолжается, друзья. Первый час у нас уже пролетел, как один миг, будто на огромной скорости. Мы берем небольшую паузу, но ровно через несколько минут снова мы на связи. Никуда не уходите, не улетайте далеко. Встретимся в следующем часе после актуального.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

0: Здравствуй, кто присоединился? Я Зуля Дюкова. Всем огромный привет.
1: Больше, чем вперед. Радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
0: Знаете, какой сегодня день? Сегодня у нас 20 августа. Официально самый расслабленный день в году, потому что сегодня в

96.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем...

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
6: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире «Радио Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
5: 8-916-244-0044.
6: Рабочий полдень на комете.

что у нас сегодня? Сегодня у нас четверг, 20 августа, и сегодня у нас день лени. Кто у нас любит лениться? Пишите нам. Я обожаю лениться. История уходит в далекий 1984 год, год моего рождения, кстати.

беде один раз в году выключить телефон, выйти на улицу и просто смотреть на небо, она, конечно же, бессмертна. Кстати, в России есть и свой аналог. День русской лени, который отмечают 15 июля. Но сегодня международный.

0: Это настроение. Делайте громче. Вы слушаете радио Комета 92.6 FM.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

44. Что для вас является самым ленивым занятием? Кто-то может любить просто лежать на диване, как я, и смотреть в потолок. Кто-то может зависать там в сериалах, да, может, сериальчики любите посмотреть. А что такое настоящая лень?

рождения Чебурашки. Оказывается, 20 августа. Вот у кого точно был режим ничего не делания. Он только и делал, что падал с дивана и пил апельсиновый сок. Помните, да, мультик? Так что, если вы сегодня приехали на работу в состоянии Чебурашки, вы точно в тренде, как и я. Давайте послушаем следующий трек, который точно посвящаем всем профессиональным лентяям и просто уставшим трудоголикам, друзья. Зурбаган, Владимир Пресняков. Далее у нас будет небольшая реклама. Я вернусь

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76.

0: 8-196-102-73. 8-496-72-76-123.
1: Продолжаем наш фирменный, ленивый рабочий полдень. Сейчас, наверное, многие подумали, что я пропагандирую безделье. Нет, друзья. Психологи и врачи говорят, что этот праздник создан вовсе не для того, чтобы мы превратились в овощи. Его цель – борьба с хронической усталостью и эмоциональным выгоранием. Есть, кстати, такое. Вспомните свои лучшие идеи. Часто они приходят, когда вы без дела просто лежите и думаете. Лень – это двигатель прогресса. Если бы люди не ленились таскать воду вручную, они бы не придумали водопровод. Если бы не лень было пешком ходить, не изобрели бы колесо. Так что сегодня законный день, чтобы сказать себе «стоп». Я заслужил отдых, друзья. И даже если вы сейчас за рулем или на рабочем месте, просто мысленно перенеситесь, допустим, на пляж. А мы пока слушаем Михей и Джумбо.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже.

0: Не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

вечер, чтобы отметить этот всемирный день лени. Что мы советуем сделать после работы? Выключите телефон, забудьте про дела. Конечно же, вкусно, нужно поесть и просто ничего не делайте. Помните, друзья,

друзья. С вами была Зуля Дюкова. И рабочий полдень на радио Комета 92.6 FM, друзья. Всем хорошего настроения, ленивого вам дня, друзья. Всем спасибо, до свидания.

Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета.

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, включив в него позиции участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Об этом сообщает ТАСС. Данное изменение вступит в силу с 1 сентября. Уточняется, что медсестры и фельдшеры смогут работать в качестве заведующих здравоохранения.

0: травмпунктом или кабинетом медицинской профилактики. В случае наличия образования по лабораторной диагностике специалист может стать главным лаборантом. Кроме того, есть возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры. Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии наличия степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкие и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска самым популярным литературным персонажем, с которым россияне начали бы бизнес, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его выбрали 17% опрошенных. В вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал Остап Бендер. За него проголосовали 18% респондентов. Аналитики рассказали, что Остап Бендер также был признан лучшим переговорщиком среди литературных персонажей. За него проголосовали 24% респондентов. При этом 11% участников опроса заявили, что не стали бы вести бизнес с Остапом Бендером. Чаще опрошенные отказывались только от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Времени мало так, время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

0: лето.
1: Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мой, ограничение 16+.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: Всем доброго дня. 15:00, четверг. И, как обычно, традиционно на радио «Комета» моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. И, как ни странно, с вами я, Анна Данрой, сегодня рассказываю вам очередные полезности. Тема сегодняшнего дня, я могу вам сказать, сегодняшней передачи, вы знаете, такая простая, что кажется, что про нее вообще можно, о чем о ней можно говорить. Но, когда мы глубже залезаем в какие-то моменты, мы понимаем, насколько вообще обширны те или иные вещи, и насколько это может быть так или иначе полезно. Почему я делюсь с вами разными вещами в плане полезности? Я рассказывала вам про спорт, я рассказывала вам про как облегчить питание, я рассказывала вам про закаливание, я рассказывала вам про йогу, про много про что. Вот, и... Почему полезно, да? Потому что каждый человек, то есть я, например, всеобъемлющая, я везде залезаю, все пробую, и мне очень хочется все попробовать, да, чтобы облегчить свою жизнь. Например, не идет там закаливание, я там в спорт ухожу, ага, спорт там раз, там не пошел, я там пошла дыхательными практиками заниматься, не зашло вот это, я туда, я сюда, то есть я постоянно ищу себя для того, чтобы не останавливаться, то есть если я остановлюсь в чем-то одном, а у меня не будет альтернативного варианта, то я могу, в принципе, забить на себя и валяться целыми днями там сериалы смотреть, и в нардо играть в интернете или в шахматы. У меня были такие периоды, поверьте мне, они ничем хорошим не заканчиваются. Вот, поэтому я у себя на телефоне удалила все игрушки, у меня есть только в компьютере шарики, вот прям реально шарики, когда мне, ну вот прям от эзотерики уже подташнивает, когда уже там я духовно назанималась, наразвивалась, просто хочется, как я говорю, заземлиться. Я могу какой-нибудь сериальчик посмотреть, поиграть, проиграть. В шарике. Это бывает, там, я не знаю, раз там в месяц, ну и иногда там пару, 5 минут посидеть. Ну, в общем, я вам к тому, что игрушки я вообще все свои из своей жизни стараюсь вообще исключать, потому что это очень сильно затягивает и уводит скорее в деградацию, чем в развитие. Итак, сегодняшняя тема, все, вот интригу держу вам, да. Сегодняшняя тема, когда я начала вам, опять не говорю, интригу содержу, когда я начала в ней глубоко разбираться, я потом даже написала свой курс по этой теме, вот, и успешно его продавала в свое время. Вот, я собрала очень много информации, я все на себе попробовала, вот, и как оказалось, вот сегодня я начала все это вспоминать, начала даже спрашивать там своих друзей, знакомых, с кем мы пересекались в этой теме, и мне люди очень помогли просто даже вспомнить, ну, обновить как бы, да, в памяти то, что я хочу вам сегодня рассказать. Ребят, я сегодня 3 часа простояла на заправке в Роснефти, и вот 3 часа я эту тему писала, то есть я вспоминала, причем с таким удовольствием. То есть я не зря простоял, потому что если бы я встала, например, на какой-нибудь «Газпром» и простояла 1.5 часа, я бы не успела это сделать. И здесь я с большим удовольствием 3 часа сейчас это все вспоминала, штриховала. В общем, ладно, интриги оставим. Сегодняшняя тема – дыхание. Дыхание – это действительно это не просто вдох и выдох. Это вот когда начинаешь, например, глубоко ковыряться, вы понимаете, что это совершенно более глубокая тема. И вообще это не просто вдох и выдох и пополнение легких, насыщение организма кислородом. Это гораздо большая и глубокая вообще тема. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Мы даже с вами можем сделать в прямом эфире несколько дыхательных упражнений, и вы сразу почувствуете разницу в своем состоянии. То есть у меня, я, во-первых, рассказываю это подробно, чтобы каждый зацепился за то, что ему ближе. Кто-то за смену и облегченное питание, как я уже говорила, кто-то за спорт, у кого-то есть нет возможности заниматься спортом, дыхательные практики, кстати, и медитация, например. Вот те, кто лежачие, я очень часто занимаюсь с лежачими больными, да, потому что, ну, люди идут как бы на восстановление, реабилитируются, а состояние упадническое, состояние упадка духа, потому что за ними там ухаживают, утки убирают и так далее. И вот чтобы человек не падал духом, я вот как раз даю вот эти медитативные дыхательные практики, потому что, ну, физически он ничего сейчас сделать не может, а мозг надо освобождать от своих проблем. Поэтому вот у кого есть вообще лежачие люди, которые начинают его мозг выносить, я с такими людьми работаю. Вот. Можете со мной связаться, Анна Дондроев, я есть во всех соцсетях, ищите меня, и, в общем-то, я вам чем смогу, помогу. По крайней мере, совет какой-то, но дам, если человек не захочет заниматься. Вот. И я уже, вот так и говорила,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых

0: Офис АКБ.ру. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И продолжаем нашу программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами в студии я, Анна Донрой. Сегодня рассказываю, как всегда, полезности. Тема сегодняшнего нашего эфира до 5 часов, которые мы будем с вами обсуждать, это тема дыхания. Много интересного для себя я открыла, когда это все изучала. И если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, если у вас есть какие-то возражения, я с радостью отвечу на них, если вы пришлете это все на комету в МАКС по телефону 8-916-244-00-44. Либо пишите смс на этот же номер, либо можете позвонить, когда меня не будет в эфире, я с радостью с вами пообщаюсь по телефону. Поэтому я еще не только ваш ведущий, но я еще и ваш диджей. Неважно, какую программу я веду, а, кстати, я сегодня с вами до 20.00, так как я сегодня до 5 часов «Полезный настрой» веду, а потом еще с 6 до 8 я с вами в вечернем Чехове одна, поэтому тоже переключайтесь, вернее, настраивайтесь на мою волну до 8 часов вечера. Очень надеюсь, что я не буду для вас пресной и много разного интересного буду рассказывать. Про дыхание. Почему такая тема? Да, потому что действительно она очень интересная, глубокая и очень полезная. Она выравнивает человека из очень сложных ситуаций. Я тоже сама на себя это прошла и этим самым делюсь. Я уже давно вырабатываю в себе такие привычки включать все методы в свою жизнь одновременно. Когда меня, ну, пытаются, например, вывести из себя, я стараюсь дышать и визуализировать дыхание внутри себя. То есть представлять картинку, как в меня воздух внутрь попадает. Об этом я обязательно расскажу подробно. Но дыхание вообще это основное, с чем нужно вообще начинать свое какое-то развитие. То есть в спорте важно дыхание, да, там в плавании, там, ну, плавание тоже спорт, важно дыхание. Если при ходьбе важно дыхание. В общем, все, что связано с жизнедеятельностью, очень важно дыхание. И сегодня мы поговорим о том, как дыхание вообще может влиять на улучшение здоровья, да, как с помощью дыхания успокоить, например, своего внутреннего бунтаря моментально, да, то есть достаточно быстро. А если вы не готовы обливать себя ведром ледяной воды, да, и сразу там у вас в тонусе тело будет приходить, ой, как здорово, все, я там все понял, все хорошо, вот. Можно это сделать с помощью дыхания, вот, чтобы если вам, вас в офисе этот ваш внутренний бунтарь вдруг застанет, чтобы вы там не выбегали и не обливались ледяной водой или 15 приседаний не делали, чтобы успокоиться, а просто подышали. Рабочий инструмент, буду делиться этим. Как снять возбужденное состояние с помощью дыхания, ну, в принципе, это то же самое. Как с помощью дыхательной гимнастики можно изменить свою жизнь. Вот это вот очень важный пункт. И тоже об этом поговорим. Также обсудим ошибки при дыхании. Как их избежать? Вот ошибки даже при обычном дыхании. Вот чтобы вы понимали. Люди даже дышать не умеют. Вот когда ты начинаешь с этим сталкиваться, а когда ты не просто это читаешь, а когда ты это еще на себе пробуешь, проходишь, и когда ты просто начинаешь дышать немного по-другому, прислушиваясь к каким-то вот таким моментам, да, советам, вы просто почувствуете разницу. Сразу хочу сказать, я делюсь собственным опытом, но я не истина в первой инстанции, чтобы мне верить на 100%. Поэтому если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть какие-то нарушения со здоровьем, которым вы думаете, что вам это не подойдет, обязательно

консультируйтесь со своим лечащим врачом. Это стандартная фраза. Просто я не хочу, чтобы вы ответственности перекладывали на кого-то другого. Вы сами творцы своей жизни. И если вы считаете, что вам это подходит, пробуйте, делайте. И вы обязательно получите результат. Если у вас есть сомнения, значит, переложите ответственность на того, с кем вы работаете. Например, это на вашего врача. Итак. Значит, ошибки при дыхании обсудим. Задержка дыхания. Зачем оно нужно? Очень интересная техника задержки дыхания. Я о ней уже говорила неоднократно, но если кто-то не слышал, я обязательно повторю. И это спасет вас в обычной жизни. И вообще, кстати, я когда занимаюсь людьми, и вообще стараюсь сама заниматься тем, что развивает людей в социуме. То есть для того, чтобы там медитативные какие-то практики делать, дыхательные практики или спорт. Для этого не надо уходить там, в город Тибета, да, или как-то уединяться, на какие-то ретриты уезжать. Вот. Это делать все в социуме. Поэтому все мои советы, они будут непосредственно связаны с моментом именно нахождения в социуме, не отрываясь от семьи, от работы и от бытовых каких-то дел. Все это можно делать в течение дня. Вот. Расскажу, что такое холотропное дыхание, но это прямо в двух словах. Что это такое, для чего оно вообще используется. Расскажу, что такое дыхание солнышком. Это вообще наше чудодейственное спасение. Вот зачем оно надо, для чего, как используется. Визуализация дыхания сказала, тоже расскажу. И что визуализировать во время дыхания. Вот. И также расскажу небольшие дыхательные практики перед вокалом для разработки легких. Они, в принципе, эти практики важны не только для тех, кто поет, но и для тех, кто просто живет. И также чуть-чуть мы затронем тему бросания курить, как разработать легкие для того, чтобы бросить курить. Итак, с вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой сегодня до 17:00. Не переключайтесь, будет много интересного. А сейчас в тему дня, в тему нашей сегодня программы, песня «Дыхание» Вячеслав Бутусов. Дыхание, что же может быть лучше?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
0: С Анной Данрой.
5: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой, рассказываю вам про всякие разные полезности в своей программе, что, собственно, говорит название само за себя «Полезный настрой».

Так, сегодня мы говорим о дыхании. Повторю о том, что любые вопросы можете присылать по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон мессенджера Макс, радио Комета. И можете писать также смс-сообщение. Может быть, вы какими-то практиками дыхательными занимаетесь. У вас есть какие-то хорошие результаты, потому что, ну, плохих результатов по дыханию я не слышала, чтобы у кого-то были с каких-то практик. Итак, успокоение дыханием. Вот, например, возбуждение, да, что это? Это чтобы ответить вообще оппоненту. Знаете, вот есть такое правило 10 вдохов. Запустите в себя вот это вот дыхание. То есть я очень часто, ну, я легко возбудима в плане ответов на какие-то жесткие вопросы. Вот, меня спасает голодание, например, я при голодании такая спокойная, вот, но голодать не все готовы. Но и тем не менее в обществе приходится общаться достаточно мягко, приходится сглаживать какие-то острые углы, и я для себя нашла вот эту вот практику дыхания. Не всегда это срабатывает, но это рабочий инструмент. Это, знаете, как бывает, например, когда ты за кадром, то есть не когда ты вот перед человеком напротив стоишь, да, и он тебе что-нибудь такое жесткое говорит, а ты готов его убить, а именно когда вот ты в переписке где-то, да, то есть что-то тебя там начинает вот ты перевозбуждаешься эмоционально. И надо просто сделать 10 глубоких дыханий. То есть не надо, если на вас набрасываются с претензиями, вообще не спешите обороняться, просто подышите. Это может быть смешно казаться, да, но вообще, поверьте, это рабочий инструмент. Спокойствие – это вообще наш козырь в любом диалоге. Честно скажу, у меня это не всегда этот козырь в колоде, но, тем не менее, я очень стараюсь, когда это получается, это очень работает. Поэтому, если вы хотите что-то ответить, и у вас идет что-то жесткое, резкое, просто сядьте, если это есть солнышко, сядьте на солнышко и подышите лучиками солнца. Дыхание солнышком называется. Просто делайте вдох и наполняйте как бы себя солнышком. Это, кстати, один из примеров визуализации, когда вы вместе с дыханием наполняете себя светом. Это тоже очень важно, потому что все в нашей голове, и вот эти моменты, которые вас наполняют, вы наполняете сами внутри себя, они также отражаются на вашу жизнь. То есть творите добро, творите свое состояние из внешних каких-то моментов, из визуализации того, что происходит внутри вас. Поэтому просто сделайте 10 дыханий. Если вам не нравится число 10, сделайте 7. Ну, минимум 7, или 8, или 12. Просто сядьте и подышите. Представьте, что вы наполняете себя светом. Ребят, через 10 дыханий, через 8 дыханий, через 12 вам не захочется уже отвечать этому человеку резко, и вы ответите достойно, я уверена, но это будет уже ответ зрелого, взрослого человека без какого-то эмоционального момента. Еще раз повторю, у меня это получается крайне редко, но если это получается, я потом просто вот бью себя в грудь рукой, сама себя перед зеркалом и говорю, какая я крутая. Попробуйте внедрить это в свое в свою жизнь. И это касается, если вы общаетесь с детьми, например, что-то дети натворили, сделайте несколько дыханий. По-другому совершенно сделайте ребенку замечание, потому что, ну, контакт с ребенком — это вообще очень важно. И часто, ну, я по себе знаю, резкие движения со стороны родителей, они, ну, можно сказать, навсегда отстранили меня от общения с ними. И я очень, ну, я до конца их смерти там с мамой, например, не могла найти контакт такой вот прям именно глубокий, душевный. Вот, поэтому здесь вот нужно быть аккуратно. И вот дыхательные практики, они, кстати, работают и с детьми тоже, дыхательную практику детям тоже потом скажу. Вот. Просто подышать и остановиться, это вообще уже вам даст результат. Если вы в течение дня будете делать просто несколько вдохов, вот просто поверьте. Вот, например, вы чувствуете, настроение плавает. Сейчас у всех настроение плавает, потому что астрологически не очень хорошая постановка планет и обстановка вообще в мире, да, и то, что у нас творится, это все непросто. Поэтому возьмите, поставьте себе будильник. Например, делать 7 дыханий, да хотя бы 3, давайте 3, вот начните, вот кто вообще ничего не делает, 3 дыхания раз в час. Слушайте, ну 3 дыхания раз в час это можно сделать. Поставьте будильник, да, и просто вот ходите-ходите или вспомните, да, вот про мою передачу и скажете, ой, дай-ка я вот подышу. И просто делайте 3 дыхания, представляя, что вы в себя солнышко берете, то есть как будто лучше света полностью проникают в ваше тело. Если вы просто будете дышать, это тоже будет результат. Но поверьте, если вы еще и будете визуализировать внутри себя свет, которым вы берете от солнышка, то этот инструмент будет всегда с вами. Даже если вы находитесь в метро, где солнца нет физически, то, представляя его, вам тоже будет легче. Просто попробуйте это сделать. Но это сделать не один-два раза, а именно системно. То есть попробуйте это сделать несколько раз. А сейчас песня «Комета», одноименная нашему радио. Скоро к вам вернусь. Анна Донрой и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов, 17Б.

0: ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: И продолжаем полезный настрой. С Анной Донрой сегодня тема дыхания. Вы знаете, я настолько погрузилась сегодня в эту тему, что до сих пор еще продолжаю ее изучать, вспоминать, ковыряться, потому что столько практик, которые я проходила в свое время по дыханию, я вот сейчас даже начинаю вспоминать, и даже не все еще и помню. Вот, поэтому я сегодня вся погрузилась. Знаете, очень классно проводить вообще эфиры на радио. То есть это я даже не просто вот даже для вас это провожу, а я это провожу больше даже для себя. То есть я очень тщательно готовлюсь к каждому эфиру, потому что я очень много выковыриваю интересной информации, которую действительно сама просто уже забываю. Хотя, еще раз повторю, очень много что прошла. Вот. И вот как раз сейчас полностью погрузилась. Поэтому тема дыхания, если какие-то есть вопросы, 8-916-244-00-44. Это Телеграм, это Макс, Комета, пожалуйста, пишите. Вот. Так, на чем мы с вами остановились? Мы с вами остановились на просто успокоиться, да? Так, вот что хотел с вами поговорить еще. Просто подышать и остановиться, это уже даст вам какой-то результат. То есть в течение дня просто постарайтесь сделать несколько дыханий. Если вы это сделаете каждый час и поставите будильник, то системность – самый главный наш козырь. Если вы будете дышать 3 минуты, 3 раза там или 5-10 раз, один раз в день, вы знаете, это результат, но он будет слишком слабый. А если вы сделаете, остановитесь просто, вот вы сидите в офисе, например, да, не надо там вставать посреди комнаты, руки наверх поднимать и демонстративно делать, что вы дышите. Просто возьмите, чуть-чуть переместите свой взгляд, не, например, не на экран компьютера, а на его, ну, чуть выше, да, то есть это будет незаметно, и сделайте просто несколько дыханий, визуализируя в себя, что вы поглощаете свет. И просто несколько дыхание, оно вас чуть-чуть успокоит. И просто выведет на другие вибрации. То есть вам станет легче, проще говоря. Вот. Поэтому мы постоянно куда-то бежим, понимаете? И чтобы просто остановиться, вот это, ну, может не получиться. А вот с дыханием это получится, потому что у вас есть цель во время остановки. Потому что вам нужно что-то сделать. Вот я сегодня, например, когда готовилась к эфиру, да, я 3 часа простояла, как я уже говорила, в очереди за бензином. Ребят, и я все вот эти 3 часа, я то работаю, то подышу, то работаю, то подышу. Вы знаете, это туда-сюда как бы оно выравнивает. Потому что тоже это ожидание, жара, машина. Вот, я вышла, сделала гимнастику, и вот как раз дыхание, оно меня выровняло. И если, например, еще вам плохо, вот тоже вам хороший, кстати, момент, если вот прям подышать, ну, вы прям не хотите, вы можете, кстати, покричать глубоким, на глубоком вдохе. Например, в поле, в лесу или на трассе, где нет людей. Кричите и выдыхайте. То есть, когда вы делаете глубокий вдох, вот вам прям плохо, неважно. Плохо может быть по любому поводу. Там, смерть близкого человека, там, да и больной человек родной тоже очень сложно, когда человек болеет, и ты все это видишь, не можешь помочь. Да, там, расставание. Да, слушайте, ну, что я вам сейчас буду рассказывать про все вот эти причины. Когда вам плохо, когда вы не можете, не знаете, куда себя деть, остановитесь где-нибудь на трассе, например. Вот уедете по трассе, вас там никто не услышит, там гул машины. Остановитесь и просто зайдите там в лес, и просто покричите, но на глубоком выдохе. То есть сделайте глубокий вдох, прям глубокий вдох носом, и прям начинайте кричать, просто вот поорите. То есть вот с выдохом, прям через выдох ртом. Тоже очень рабочая техника. Казалось бы, дыхание, да, а вот этот выдох, он очень много решит проблем внутри вас. То есть вы очень быстро успокоитесь. И еще хочу вам, вот по поводу визуализации, все-таки я хочу сейчас закончить этот момент, потому что я все равно буду к нему возвращаться. Зачем нужна визуализация дыхания? Во-первых, что такое визуализация? Это представление дыхания внутри себя. Для чего это нужно? Во-первых, вы переключаете свое внимание от проблем к внутреннему себя. Вы знаете, как это важно? Вот те, кто меня, может быть, сейчас слышит первый раз и могут покрутить у виска, я просто знаю, что я необычный человек, который какие-то обычные техники там используют, да, в жизни. Но я использую те вещи, которые работают. Почему я везде залезаю, почему я все смотрю. Соответственно, если вы переключаете свое внимание внутрь себя и наполняете себя как раз вот этими лучами света во время дыхания, поверьте, ваши мысли уйдут. Внутри нас, вот запомните и пронаблюдайте, находится один наблюдатель. Он всего лишь один. Поэтому либо он наблюдает за вашим дыханием, которым вы наполняете свое тело, либо он думает. То есть не надо бороться с

мыслями, которые вас одолевают. Просто подышите и переключите свое внимание на наполнение себя светом. Вот это очень важно. Так как все в твоей голове, то визуализация наполнения себя светом – это очень важно. И визуализируйте при дыхании вот этот чистый свет, лучи солнца. Встаньте под солнышком, попробуйте сначала это сделать под солнышком, запомните этот эффект, и потом уже дальше пробуйте это делать в темной комнате, просто чтобы понять, как это работает. А это будет работать. И следующая наша песня. Я напомню, что я не только ваша ведущая Анна Донрой, но я еще и вашим диджеем. Сегодня вообще работаю тогда, когда я с вами на радио. И группа Roxette из прошлого. My world, my love, my life. Не переключайтесь, Анна Донрой. Еще целый час с вами. Полезный настрой с Анной Донрой.

комета. Комета.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре 2026 года. Об этом сообщил министр экономразвития Российской Федерации Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, российские туроператоры на данный момент формируют туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с посещением одной из соседних стран. Решетников отметил, что такой формат позволит разнообразить путешествия и увидеть больше мест. Министр добавил, что Мьянму посещает около 4000 российских туристов в год. С января текущего года между двумя странами действует безвизовый режим. В России педагогам предоставляется право на отпуск длительностью до 1 года, который они могут взять спустя 10 лет непрерывной работы. Во время отдыха за преподавателем сохраняется его рабочее место, подчеркнул в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он пояснил, что продолжительность непрерывной педагогической работы определяется на основе записи в трудовой книжке или данных о стаже. При соблюдении условия учитель имеет право оформить отпуск на год, подав соответствующее заявление, которое затем оформляется распорядительным актом организации. Он подчеркнул, что во время длительного отпуска педагога не могут перевести на другую работу или уволить. Исключения касаются только случаев ликвидации организации. И в завершении выпуска кот Леопольд из советского фильма «Приключения кота Леопольда» оказался самым популярным персонажем детских произведений в России, пишет газета «Ру». В опросе поучаствовало более 1500 человек. Он приурочен ко дню рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа. В топ-10 любимых персонажей также вошли

0: Чебурашка, Доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну погоди», Незнайка, Кот Матроскин и Дядя Федор. Все опрошенные заявили, что для всестороннего развития ребенка необходимо показывать ему детские досуговые произведения, музыку, книги, кино и мультфильмы во время отдыха. Респонденты считают, что герои таких работ учат детей доброте, умению дружить, справедливости, честности, ответственности и вере в себя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И продолжаем следующий час. Уже у нас прошел один час. Полезный настрой с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Продолжаю с вами делиться всевозможными полезностями в жизни для того, чтобы улучшить ваше качество жизни. А что значит качество жизни? Чтобы стать счастливее, спокойнее, уравновешеннее, да, и чтобы внутри у нас больше сияло света, чем были какие-то там зависти, козни и так далее. Работа над собой, ребят, хочу вам сказать, это прямая работа над собой. То есть это титанический труд. Но если вы хотите изменить мир, если вы хотите, чтобы люди

Поэтому вот такие вот истории. И, соответственно, мы сейчас с вами будем заниматься собой для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Итак, мы с вами остановились. Я хочу вас сейчас вам рассказать ошибки. Ошибки при дыхании, да, кажется, что такое? Я не знаю, как дышать, что ли, ребят. Мы все знаем, только оказывается, очень много делаем ошибок, не зная, что это ошибки. Итак, 5 главных ошибок в дыхании, которые совершают, внимание, 90% людей. 90%. Первая ошибка – это когда люди дышат, они поднимают грудную клетку и плечи вверх вместо расширения диафрагмы. То есть диафрагма, она у нас находится ниже, да, то есть вот ниже солнечного сплетения. И когда вы начинаете дыхать, то выглядит это, как будто вы делаете глубокий вдох, а на самом деле еще сильнее зажимаете шею. То есть результаты у вас будут спазмы, боли и плохая осанка. То есть что не надо делать? Когда вы делаете вдох, не дышите грудью, дышите диафрагмой. То есть вы попробуйте подышать животом. То есть этому реально нужно научиться. И я этому училась. То есть вот эти все вещи, которые я вам говорю, это реально, ну, можно отучиться. Научиться этому и внедрить это как привычку. Вы знаете, вот все говорят, ой, а я там не смогу. Слушайте, ну сигарету в зубах вы умеете держать, да, там кто курит? Это вы можете, да, когда вам показали один раз, вы это взяли и сделали, это вошло в вашу привычку, от которой вы не можете отказаться. Мне вот это вот больше всего непонятно. А когда какие-то полезные вещи, я не могу. Ну, не могу, знаете, да, это равно не хочу. Поэтому, когда возникнет желание, вспомните про мою передачу и просто попробуйте подышать. Итак, сели, прямая спинка. Вот мы сейчас как раз с вами в прямом эфире будем несколько таких техник делать. И делайте глубокий вдох, и именно положите руку на чуть ниже солнечного сплетения, и у вас должно вот это место наполняться. Соответственно, у вас нижняя часть ребер как бы чуть будет расширяться, и будут наполняться легкие. Тогда у вас с осанкой будет все хорошо. Ошибка номер 2. Забывают про качественный выдох. Ребят, вот на это обращайте, пожалуйста, внимание. То есть вдох, наполнение себя кислородом, мы как бы все понятно, да? И нам кажется, что я не могу вдохнуть полной грудью. Но на самом деле нужно сделать сначала качественный выдох. Потому что когда вы вдохнули и не выпустили углекислый газ, он остался внутри вас. Вот это важная ошибка. И тоже проследите за этим. Знаете, вообще очень интересно, когда вы начинаете жить обычной жизнью, продолжаете, а сами начинаете наблюдать за тем, как вы дышите. Слушайте, это вообще очень занимательная тема. Вы едете за рулем, вам нечего делать, да, там музыка уже надоела, выключите музыку, попробуйте подышать, вот техники использовать, которые я вам говорю, просто качественно выдохнуть. И именно отсутствие качественного выдоха оставляет вот эти как раз залежи углекислого газа в теле, что ведет как раз к головокружению и усталости. Вот это надо понимать, поэтому выдыхать нужно точно так же глубоко, как и вдыхать. И без выдоха кислород, он вообще не распределяется по организму, чтобы вы понимали, отсюда проявляется усталость, хочется кофе, сладкого и растет лишний вес. То есть даже перед тем, как начать есть, если вам захочется какую-нибудь там сладкую булочку или что-то вредное, просто сделайте несколько глубоких вдохов и запомните выдохов. И дышать вообще идеально, насколько счетов, сколько секунд вы вдохнули, столько и выдохнули. Например, раз, два, три, четыре, пять вдохнули, это был вдох, и раз, два, три, четыре, пять, это был выдох. Вот, поэтому, когда вам захочется вдруг остановиться или кого-то убить, потому что вы уже перенасытились общением с людьми, просто остановитесь и просто сделайте качественных несколько вдохов и выдохов. Про следующие ошибки. Здесь еще у меня еще три ошибки будет, 3, 4, 5. Мы с вами поговорим в следующем блоке. Вот то, что, ой, много хочется рассказать. Боюсь, что все не успею. Но очень надеюсь, что самое основное я вам расскажу. А дальше продолжаем слушать от меня полезную, спокойную музыку, которая, надеюсь, придаст вам настроение вместе с моей болтовней. С вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так

0: Ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Полезный настрой с Анной Данрой.
6: С Анной Данрой.
7: И продолжаем мою программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Сегодня мы говорим о полезности дыхания. И мы рассматриваем ошибки при дыхании, да, которые могут вам навредить. Вот, например, еще ошибка номер 3. Очень часто человек, когда в стрессовых ситуациях, начинает вдыхать неравномерно, как будто затаивает дыхание. То есть у него начинается сбой дыхания, и в итоге растет тревога. То есть выход из положения — вернуться к предыдущему пункту, который мы с вами рассказывали, да, выдохнуть. Обязательно хорошо выдохнуть. Обратите внимание, я буду на это делать акцент. Вдох – это не самое главное. Самое главное – хорошо выдохнуть. Когда вы выдыхаете, вы очищаете из себя весь стресс, все напряжение, вот, и углекислый газ, что в первую очередь, если уж прям брать физическое напоминание данного вопроса. Вот, поэтому решение именно сделать медленный, качественный выдох. Когда мы вдыхаем, то активируется симпатическая вообще нервная система, и стресс усиливается, чтобы вы понимали. Вот, поэтому тело сжимается. А когда мы выдыхаем, то наоборот, наступает расслабление. Вот это очень важный факт, которым я начала пользоваться, и это стало работать. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. И обязательно следите за выдохом. Например, вдох, если 4 секунды идет, то выдох должен быть тоже не менее 4 секунд. Если 6, значит 6 на выдох. И подышите так несколько раз, и стресс заметно уменьшится. Ошибка номер 4. Ошибка номер 4, основная ошибка вообще всех людей — игнорировать положение спины, потому что сутулость крадет объем легких, из-за чего невозможно сделать полноценный вдох. Вот. Когда вы делаете вдох, да, то у вас как бы должно распрямляться, спина должна распрямляться, то есть вы должны как бы не грудью именно делать вдох, да, как мы уже говорили, а диафрагмой, то есть мы должны нижнюю часть живота как бы наполнять. И когда мы делаем выдох, то у нас чуть-чуть спина скругляется. Вот постарайтесь это делать, не скругляя спину, тогда у вас будет очень хорошее, то есть, дыхание. И, кстати, заодно будете следить за осанкой. Тоже очень хорошая тема. То есть паттерн вот этого дыхания будет неверным, если вы будете дышать с неправильной спиной. Паттерн — это такая как бы цикличность, повторение, да, и, ну, научитесь дышать верно в таком положении, научиться дышать в таком положении просто невозможно. И кроме этого, положение позвоночника влияет на выработку серотонина, кстати, тоже имейте в виду. То есть чем прямее ваша спина, тем у вас эта вот грудь открыта, как бы, да, и вам прям улыбнуться хочется. И с круглой спиной и взглядом вниз ваше состояние не будет улучшаться. Поэтому у вас, когда вы начнете практиковать дыхание, то ваше состояние позвоночника, оно автоматически будет как бы выпрямляться. Прямая спина и дыхание — это вообще личный повод проследить вообще в течение дня за своей осанкой. Поэтому можно воспользоваться специальными корсетами для спины, но это, знаете как, уменьшит вашу осознанность, и вы таким образом просто снимаете ответственность с себя за наблюдение за своим телом. Когда вы в течение дня начинаете наблюдать за собой, это, поверьте мне, это и есть работа над собой. Если вы хотите сделать дыхательные практики, а вам сложно сидеть с прямой спиной, то просто облокотитесь на стену или на спинку стула на работе, например. И пятая ошибка, уже закончу я с ошибками в этот выход, да, не заниматься дыхательными практиками, гимнастиками. Я расскажу несколько дыхательных практик и гимнастик, с помощью которых, которые вы можете в течение дня делать, и которые реально улучшат вам настроение, состояние и ваше здоровье. Вот. Поэтому, работая с дыханием каждый день, вы научитесь избегать эти первые 4 пункта, о которых мы с вами говорили. Вот. Причем не задумываясь. Правильное дыхание станет для вас просто нормой. Как я уже говорила, что курить люди научились просто, да, а вот дыхательную практику внедрить. Я, кстати, внедряла в свою жизнь очень много привычек, которые у меня уже, ну, настолько в моей жизни закоренились, что я уже без них просто там вот жизнь не представляю. Например, там йога каждый день, да, или, например, я утром начинаю 100 прыжков, я просто прыгаю быстро для того, чтобы лимфу разогнать. Точно так же дыхательные практики. Вот сейчас чуть-чуть их запустил, честно вам скажу. И вот после этой передачи я как бы себе больше напомнила то, что я сейчас вот с завтрашнего дня как раз хочу вот запустить на 21 день себе вот эти вот дыхательные практики, о которых я расскажу как раз вот следующий.

следующем выходе. Вот. И как раз обязательно расскажу вообще, как изменится ваша жизнь, если вы начнете дышать правильно. То есть это не просто так взяли и правильно начали дышать. Это в корне изменяет наше состояние. Вот. И наше настроение, что самое главное. А наше настроение и состояние, оно, как правило, передается нашим родственникам. А если мы хотим, чтобы наши родственники были счастливы, ребята, аксиома, ну, надо начинать с себя. Поэтому все, как ни крути, начинается с себя. Новый мир начинается с себя, и также тогда наши будут счастливы все дети, взрослые и все, кто нас окружает. А это очень важно. Это цель – сделать наш мир для всех. Вот, например, сделай жизнь вокруг себя красивой, и пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой – это дар. Это сказал Ошо, это не мои слова, но, тем не менее, пусть люди считают, что рядом с вами – это дар, поэтому надо заниматься собой, чтобы все рядом с вами кайфовали.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?

0: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
0: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И еще осталось 20 минут. Полезный настрой с Анной Данрой. Сегодня мы разговариваем про дыхание, и я постараюсь в эти 20 минут, то есть еще у меня два выхода, максимально вместить полезное, потому что все то, что я для вас собрала, я, к сожалению, не успею это все рассказать. Тема очень обширная, но я надеюсь, что то, что я вам дам, вы уже будете внедрять в свою жизнь. Если вдруг что-то пропустили или что-то не поняли, зайдите в интернет, слава богу, живем во времена интернета, хотя бы здесь он полезен, да, поэтому... Ищите, просто записывайте название и ищите. Значит, дыхательные практики. Я хочу вам про одну дыхательную практику написать. Есть такие дыхательные практики, пранаяма. Это вообще йоговская техника дыхания. Она разделяется на несколько блоков. То есть у него, то есть пранаяма, в принципе, дыхательная практика, да, все остальное — это разновидности. И есть, например, такая практика Ануломи Вилома. Она, это базовая пранаяма, вообще она уравновешивает состояние реально за 5 минут. То есть, когда человек сильно возбужден, 5 минут подышать, и все будет здорово. Как это делается? Ну, во-первых, прямая спина, как я уже говорила, садится. Вот кто сейчас слышит меня, вот можете попробовать сделать. Может, тут в пробке стоит, может, тут на работе. Итак, левую руку просто опускаем на левое колено. Лучше это делать сидя. Ну, если можно, если стоя, просто левая рука, она будет не задействована. Она просто внизу. Что мы делаем правой рукой? Указательный и средний палец мы соединяем вместе. У нас указательный и средний палец, они прямые. И кладем их в межбровье. То есть, где третий глаз у нас. Мы их прям прислоняем. Указательный и средний палец у нас прямые. Дальше. Большой палец у нас уходит на правую ноздрю, а безымянный у нас уходит на левую ноздрю. Безымянный палец у нас согнутый. То есть указательный средний на межброви лежит, большой палец на правую ноздрю, левый мы закрываем ноздрю безымянным. И начинаем дышать. Вдох мы делаем левой ноздрёй, при этом мы большим пальцем руки закрываем правую ноздрю. То есть мы делаем вдох. Выдох мы закрываем безымянным пальцем левую ноздрю, и выдох у нас идет правой ноздрёй. И так мы это все делаем. Закрываем правую ноздрю, вдох левой ноздрёй, левую ноздрю закрываем, выдох правой ноздрёй. И так мы делаем несколько циклов. 6, например, секунд мы вдыхаем, то есть прям считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, и не меньше 6 выдыхаем. И дальше увеличиваем. Опять левый ноздрёй вдох. 6, например, цикл, ну, 6 счетов. И потом 7 выдохов. То же самое, только правой ноздрёй. И точно так же мы получаем... То есть, понимаете, когда вы переключаете внимание на свое вот это вот состояние дыхания, у вас мысли уходят, я об этом уже говорила. То есть просто подышите. Левый ноздрёй вдох, правый выдох. Можете как бы, ну, вот эти вот просто два пальца на лбу, они как бы вас сосредоточат. Можете просто закрывать и открывать. Также можно делать, например, сначала вдох левой ноздрёй, выдох правой. И, кстати, увеличивать количество циклов до 10-15. То есть, если вы можете сначала 6 секунд на вдох, потом 6 секунд на выдох. И там до 10 на вдох, до 10 на выдох. И смотрите обязательно, чтобы у вас не кружилась голова, потому что за своим состоянием вы должны смотреть сами. И также потом можете чередовать. Сначала левой ноздрёй вдох, правый выдох закрываете. И наоборот. Правой ноздрёй вдох, левый выдох. Чередуете. И также по количеству раз. И очень важно, чтобы на протяжении всех дыхательных практик нужно вообще установить спокойный, стабильный ритм. То есть, чтобы у вас дыхание было спокойное. Вот. И старайтесь выровнять вдох и выдох в комфортной амплитуде, то есть не доводя себя до предела своих возможностей. И если у вас, например, начала кружиться голова, остановитесь. То есть просто, ну, наблюдайте за собой, возьмите ответственность за свое состояние исключительно на себя. И задержка дыхания. Вот расскажу сейчас быстро про задержку дыхания, потому что очень интересная эта штука. Я про нее говорю практически во всех своих программах, которые связаны с какими-то внутренними состояниями. Для чего нужна задержка дыхания? Во-первых,

задерживать дыхание нужно до состояния, пока вам не станет страшно, что вам сейчас вот вы, у вас дыхания не хватит. Это очень важно, потому что организм начинает включать свои внутренние резервы, и он начинает работать в полную силу. Ребят, очень интересный факт. Попробуйте это сделать прям до страха. У вас внутри вот эти, и вот эти страхи, которые внутри вас будут выходить, они будут прорабатываться. То есть у вас как будто бы вы сами внутри будете спокойнее. То есть вы сделали глубокий вдох до максимума. Задержали дыхание и держите до тех пор, пока вам не станет страшно. Кстати, задержка дыхания очень полезна вот на вдохе делать, когда вы едете за рулем. Если вы засыпаете в дороге на длительную дистанцию, обязательно попробуйте эту практику сделать. То есть, если вы не можете остановиться, вам надо ехать, да, вы прям вот, ну, не можете остановиться, но надо вам ехать дальше, позадержите дыхание. Очень классная практика наполнения как бы себя больше кислородом, то есть у вас такой подъем энергии идет. И когда вы начинаете заболевать, тоже вот прям послушайте меня. Только чувствуете, там нос задумался, температура там какая-то там-сям. Просто попробуйте позадерживать дыхание. То есть на первых симптомах вы себя очень быстро поставите на ноги. Вот. А сейчас My Bed Is Too Big, Blue System. Старинная музыка, очень ее люблю. Наслаждаемся, не переключаемся. Еще будет один мой выход.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на 2 этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И в завершении программы «Полезный настрой» с Анной Данрой я продолжаю вам рассказывать про дыхание, дыхательные практики и как с ними работать. Я вам рассказала уже несколько дыхательных практик, да, на что они влияют. Сейчас вам в конце как раз вот и расскажу. Еще я не буду сейчас рассказывать вам подробно про несколько техник дыхательных, но которые, я считаю, очень

важны. Я хочу, чтобы вы их запомнили, либо записали. Потому что если, например, у вас будут какие-то вопросы, вы сейчас не успеете там записать или со мной связаться. Анна Дондро, я есть во всех соцсетях. Кстати, когда я антипаразитарную чистку вот рассказывала, вы знаете, со мной 5 человек связались. 5 человек. А соседи меня, оказывается, слушали. Женщина одна написала на местный телефон. И я потом взяла ее телефон, консультировала. Поэтому, если кому-то нужна консультация по вот этим практикам, техникам, звоните, потому что я говорю, я эту программу продавала в свое время со всеми вот этими техниками. Вот. Есть, запомните или запишите, есть такая гимнастика дыхательная Стрельниковой. Это Александра Николаевна Стрельникова, она педагог вообще по вокалу. Изначально этот комплекс собирали, ну, как бы, чтобы певческий голос возвращать. И только потом она стала уже, как бы, использоваться шире. Эта гимнастика, она рассчитана на вдох, когда вы делаете резкий вдох и вместе с этим делаете какие-то еще и движения разными частями тела. Я сейчас не буду углубляться, просто запомните. Гимнастики по Стрельниковой, очень много видеоматериала по Стрельниковой. И это интересная штука, которая исцеляет от очень многих моментов. Вообще любые дыхательные практики исцеляют от очень многих моментов, которые я сейчас прямо в конце зачитаю. Еще запишите, значит, вот эту вот по Стрельниковой дыхательная гимнастика. Она, кстати, вот очень любят ее люди, которые уже вот кому за 60, то есть, ну, люди, которые преклонного возраста. Особенно сидячим, лежачим больным. Это очень полезно. То есть это тем, кто не может заниматься физическими нагрузками. Есть дыхательная гимнастика Бутейко. Это Константин Павлович Бутейков, он в 70-х годах ее изобрел, но он и такое изобрел, чтобы, ну, там отдельная, как бы, тема, тоже ее посмотрите. Кто помоложе, кто может двигаться, обратите внимание на гимнастику тибетских монахов. Это омолаживающая гимнастика, там всего 5 упражнений, 5 тибетцев они называются, или 5 жемчужин. Кто физически может ее вытянуть, 21 упражнение делается с надрыве на вдох. Обычно на выдохе делают надрыв, усиление, да, а здесь на выдохе. Тоже интересная штука, очень хорошо омолаживает тело. Я в свое время прям на ней сидела, прям очень плотно ее делала. Сейчас перешла на йогу, но могу сказать, что йогу, например, чтобы поднять себе состояние и энергию, нужно заниматься 1.5-2 часа, да, ну, час хотя бы. А вот гимнастика тибетских монахов, она поднимет вам энергию за 15-20 минут. Поэтому обратите мне внимание, 5 тибетцев, 5 жемчужин. Делается она очень медленно, но именно там основа тоже дыхание. Вот, это тоже быстрый подъем энергии. И вот кто хочет бросить курить, всем, как бы, курильщикам вообще рекомендую заниматься дыхательными практиками. И в бассейн ходить очень здорово, потому что когда я еще курила и ходила интенсивно в бассейн, плавала 45 минут без отдыха, я вам могу сказать, что я когда выходила, я прям брала сигареты, мне не хотелось. И вот где-то 1-1.5 часа я не курила, потому что мне не хотелось. То есть чем больше разработаны ваши легкие, тем меньше вам хочется курить. Поэтому всем курильщикам рекомендую заняться именно дыхательными практиками, либо пойти в бассейн. И вообще ошибочно думают, что, конечно, курение расслабляет, и вообще в корне наоборот. Я сделаю отдельные передачу по вредным привычкам, расскажу, как я это все бросала, как мне это было непросто и что это себя представляет. Вот. Также я хотела вам рассказать про холотропное дыхание и ребёфинг. Это похожие техники, да, которые при быстром таком дыхании вводят человека в состояние транса. Вот. Я пробовала все эти практики, но просто хочу вас предостеречь. Холотропное дыхание и ребёфинг, аккуратно вообще с ними пользуйтесь, потому что сильное головокружение, перемещение вообще в другие пространства, это, как бы, даже, как скажем так, аналог психотропным всяким веществам. Вот. Интересная практика, но ее лично нужно проходить, я считаю, только с теми людьми, которым вы очень хорошо доверяете, и не в толпе. В толпе это делать опасно. Вот. Ну и, в общем-то, наблюдая за своим дыханием, вы будете более осознанными к своему телу и, как следствие, к своей жизни в целом. Поэтому внедряйте свою привычку и не 1-2 раза попробуйте, а попробуйте это сделать на протяжении нескольких дней. Как я уже говорю, что системность – это важно. И что вообще дает, если дышать правильно? То есть это и затяжные инфекции дыхательных путей избавляется, и хронические болезни дыхательных путей, бронхиальная астма, аллергические заболевания, сердечно-сосудистые, ощущение нехватки воздуха на фоне тревоги и нервные тревожные состояния, и просто для профилактики. Вот. Снижаются отеки, кстати, тела и лица, это хроническая усталость уходит. В общем, ребят, дыхательные техники творят чудеса. И, в общем, если нужна моя консультация, ищите меня либо по телефону Радио Комета, мне обязательно передадут ваши контакты, как это было в прошлый раз, либо в соцсетях. С вами была я, Анна Донрой. Через час я продолжу с вами общение в программе «Вечерний Чехов» с 18.00. Спасибо всем, кто был со мной. Очень рада, что вы меня слушаете. И жду вас снова через час.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

0: 903-626-46-84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: И продолжается вечерний чек. С вами я, Анна Донрой. Сегодня до 20.00 поднимаю вам настроение своими музыкальными заявками, а вы мне поднимаете тоже настроение своими заявками, приветами и поздравлениями. И всякие разные полезности, когда вы людям рассказываете, тоже хорошо. Тем более сейчас самое время связаться с радио Кометой, потому что сейчас с бензином перебои, люди все стоят на заправках в очередях, а что еще нужно слушать? Естественно, слушать любимое радио Комета. Ну, никакое же другое радио нельзя же слушать, потому что вы же в Чехове. И потом, кто не в Чехове, но очень хочет послушать радио Комета, а я уверена, что таких большинство, то мы появились на Яндекс.Радио. Об этом всем смело сообщаю. Поэтому я теперь радио Комета слушаю в машине исключительно через приложение. Скачивайте приложение Яндекс.Радио, там набираете радио Комета. Вот, набираете радио Комета. И сразу у вас высвечивается рыженькое окошечко, кругленькое, где мы самые яркие и самые звонкие в данном приложении. Поэтому вы теперь нас можете слушать в любой точке земного шара, имея приложение Яндекс.Радио. А сейчас хотела вам вот рассказать по поводу как раз бензина. Сегодня перебой с бензином, да, ну как обычно, сегодня что-то вообще как-то жестко. Я сегодня утром поехала, решила поискать бензин, как раз думаю, подготовлюсь к эфиру, который я сегодня проводила с 3 до 5. По поводу дыхания, вы знаете, каталась час и 3 часа стояла в очереди. 4 часа я потратила на бензин. Я объехала все заправки в округе. На «Газпроме» ждали бензин. Приехала... Ну, там 1.5 часа надо было ждать, пока она сольется. Вот я пожалела, что я оттуда уехала. Но зато я 3 часа подготовилась к эфиру. На «Роснефть», вот кто меня сейчас слышит, я так думаю, что лучше туда не заезжать. Ну, если есть где-то в других местах. Почему? Потому что на «Роснефти» сегодня работало только 2 колонки. То есть не 2 колонки, а 2 блока. То есть там на каждом блоке, не знаю, как это назвать, да, там две колонки получается. То есть вот 4. 2 на одну сторону, 2 на заезд на другую. А средние закрыли для спецтранспорта, что тоже понятно. Скорым нужен бензин, но туда пускают, по-моему, инвалидов. Вот. И какую-то спецтехнику. А, и охранные всякие предприятия, вот эти вот штуки. Поэтому имейте в виду, что 3 часа я простояла только потому, что работала 2 вот этих на въезд и на выезд. Но я придумала для вас сегодняшнюю тему, чем заняться, пока вы стоите в пробках. Вы знаете, ну, кому не надоели сериалы, и кто действительно хочет развиваться, я тут человек, который топлю за то, чтобы люди развивались, за то, чтобы люди хотели меняться. Ну, вот мне, например, уже там сериалы и шарики в телефоне надоели очень давно, да, и я как бы принципиально их из телефонов удалила. Вот, и я для вас придумала несколько лайфхаков, чем заняться в пробках, например, 3 часа. Ну, сегодня, благо, у меня, вот, я говорю, был эфир утром, я просто 3 часа ковырялась в теме дыхания. Кстати, мне уже написали 2 человека по поводу того, что слушали мою программу и хотят заняться дыхательными практиками. Вот, поэтому повторять эфир я не буду сейчас в вечернем Чехове, но имейте в виду, что дыхательные практики очень полезны, и обязательно найдите их в интернете, либо свяжитесь со мной, я вас проконсультирую, какие лучше практиками заняться. Вот. Пришла заявочка одна от Александра, вижу, но зачитаю ее попозже, потому что еще не успела посмотреть, что там заказывать. Александр, вас вижу, обязательно вам сделаю, потому что сейчас еще другая мне заявочка пришла. Вот. И по поводу, давайте, с одного лайфхака уже по бензину. Да нет, наверное, вот со следующего уже выхода я вам все и расскажу. Сейчас мы будем слушать очень классную песенку, потому что я очень люблю эту группу. Вот. И сейчас найду заявочку. Заявочку. Сообщение пришло от Юли Полет. Передайте привет моему другу Никите Альтову, который сейчас слушает свое любимое радио «Комета». Поставьте его группу, любимую «Кино». Следи за собой и будь осторожен. Я в свое время...

когда училась в школе, была фанатом этой группы. И самое жесткое наказание, которое мама могла для меня придумать, это сорвать все плакаты Виктора Цоя со стены. Раньше достать плакаты было не так-то и просто. Вот, поэтому с удовольствием присоединяюсь к этой заявке, следи за собой, будь осторожен, группа Кино прямо сейчас, и следите за собой, будьте осторожны. Привет от Юлечки. Полет для Никиты Альтова. Не переключайтесь, с вами я, Анна Донрой, и программа «Вечерний Чехов». Я скоро к вам вернусь после долгожданной рекламы.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами сегодня я, Анна Донрой. До 20.00 принимаю ваши приветы, заявки на песни, поздравления, просто теплые слова для ваших родных и близких. Кстати, сегодня сейчас поступил от Александра, от моего уже такого хорошего, теплого приятеля. Заявочка, я ее прям как раз озвучу перед тем, как я поставлю то, что он заказал. А сейчас я хочу вам рассказать, чем заниматься в пробках. Вот я свои личные лайфхаки сегодня использовала по полной, потому что 3 часа за бензином – это, конечно, сильно. И вы знаете, я когда ходила, я там, кстати, прогулялась. Я, например, чувствую там, раз, мы двинулись, и я пошла смотреть, чем там занимается очередь, пошла смотреть, сколько там осталось еще. Ну, как бы просто прогуляться. Вы знаете, все сидят в соцсетях. Вот прям, честно говоря, мне страшновато. Ну, вот давайте возьмем вещи, которые более полезные из соцсетей. Например, там очень многие как раз вот в шарики играют. Мне прям это, честно говоря, мне самой от себя было противно, когда я на телефоне в шарики играла. Ну, например, дыхательные практики, о которых я сегодня говорила. Откройте интернет, он кишит. Дыхательные практики – это очень полезная штука. Выпрямите спинку, встаньте. Я, например, сегодня сделала гимнастику для спины и потянула ноги. То есть я поприседала. Я вышла из машины, потому что 3 часа сидеть – это тяжеловато, помимо того, что я готовилась к эфиру к сегодняшнему. Я вышла из машины, начала задирать ноги. То есть каким образом? Ну, я была в джинсах, не подумайте ничего плохого. Я просто сзади поднимала как бы стопу, да, и прижимала ее к ягодицам. То есть получается, что я растягиваю переднюю часть бедра. И вторую также потянула. Потом, например, там был парапет, я наклонилась на него, поставила ногу, потянулась вперед. Ну, то есть как бы можно придумать какие-то такие упражнения, которые можно сделать стоя. Потом я сделала гимнастику для спины. У меня есть 5 упражнений. Кому интересно, пишите в личное сообщение либо на радио Комета по телефону Макс, куда вы, кстати, свои заявочки тоже отправляете. Сейчас я обязательно телефон скажу. Присылайте, я вам скину обязательно эту гимнастику. Делается, ну, реально там 10 минут, а эффект от нее потрясающий. И, кстати, заявки, ваши поздравления и приветы сегодня принимаю по телефону 8-916-244-00-44, мессенджер Макс, смс, либо можете мне позвонить в тот момент, когда я не в эфире. Я обязательно вам отвечу. Поэтому я сегодня вот сделала полный комплекс таких вот гимнастических упражнений. Поприседала еще я сегодня, кстати. Потом села, чуть-чуть помедитировала. Но у меня медитация-тире, это, знаете, такое с как раз дыхательными практиками. То есть я как бы начинаю дышать, представляю сверху солнышко, как будто и там представлять не надо было, потому что сегодня как раз солнышко было, и лучиками себя напитываю. Очень классная успокаивающая штука, которая как раз вот в пробке-то и пригодилась. Вот. Еще я всем рекомендую сделать что-то необычное. Вот не поковыряться в интернете, да, не поиграть в шарики и не посмотреть сериалы, которые уже, ну, просто вот до тошноты надоели, ну, кто смотрит их часто, да, просто вот сделать что-то необычное для себя. Вот подумайте, что вы давно для себя необычного не делали. А я вам сейчас еще накидаю лайфхаков со следующим выходом и расскажу, что именно я еще делала. Возможно, для вас тоже будут какие-то необычные вещи, и вы ко мне присоединитесь. А с другой стороны, честно вам скажу, бывают такие дни, когда настолько перезагружен как бы и делами, и работой с людьми, и работой над собой, и всякими эзотерическими книгами, что просто хочется поиграть в шарики. Поэтому кто этого делает исключительно раз в месяц или раз в неделю, стоя за бензином, то тоже, наверное, этого не нужно бояться и пренебрегать этим, потому что иногда хочется заземлиться и просто отрешиться от того, что нас в этой жизни окружает. А сейчас мне написал Александр. Привет, Аня, и всему Чехову привет.

привет от Сашки и Лешки. И песенку, пожалуйста, для поднятия настроения. То есть сегодня два заказа за день сделали. Устали, как собаки. Еще вот часик и домой. Пишет Саша, они занимаются натяжными потолками. Саша, обязательно поставлю. Ну, я как бы выбила из них. Я говорю, Саш, давай, какую песню поставить? Он мне пишет. Какую ты там песню, Саша, хотел сейчас? «Горшок и князь». Говорит, ты ее ставила. Я думаю, да, что-то знакомое было. Оказывается, в конечном итоге это не «Горшок и князь» был, а «Купец и сундук». Поэтому, Саша, извини, «Горшка и князя» не будет, будет «Купец и сундук» прямо сейчас на радио «Комета» для поднятия вашего настроения и настроения нашим радиослушателям. С вами я, Анна Донрой, радио «Комета» и «Вечерний Чехов». Не переключайтесь, после рекламы я к вам вернусь.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно. В Йосуши ролл. Каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: И продолжается вечерний Чехов. Конец уже первого часа прошел. Вечерний Чехов уже вот еще целый час до 20.00. Я с вами, Анна Донрой, ставлю ваши приветы, заявки, поздравления и заявки. Вот, оказывается, Александр, видите, говорит, не ту я песню поставила. «Купец и сундук». Князев и Горшнев Алексея. Песня называется «Лес». Леха вот нашел. Ну, Саш, сейчас поставлю уже в следующем часе. А, в принципе, я хотела порадоваться. Думаю, как приятно, что люди помнят о том, что я ставлю песни, которые я сама лично подбираю. Ну, в принципе, я думаю, что многие порадовались, потому что эту песню мне уже тоже заказывали.

были. Спасибо вообще, что со мной. Спасибо, что заказываете. Спасибо, что оживляете наш эфир. И по поводу того, чем заняться в пробках, в которых я сегодня за бензином отстояла 3 часа. Ребят, очень часто у меня бывают пробелы в чтении, потому что много всего происходит в жизни. Остановиться очень сложно. И у меня сейчас такой вот номер один цель – научиться просто останавливаться, замедляться и ничего не делать. Ничего не делать – это не значит просто лежать на кровати, да, и плевать в потолок. То есть это уметь расслабляться. Расслабляющий момент для меня, еще раз повторю, это не в какие-то игрушки поиграть, не в соцсетях поторчать, потому что телефон, честно говоря, уже тошнит от него. Вот. А именно что-то сделать полезное, расслабляющее. Я начала читать книги, но у меня бывает такое, знаете, то я прям читаю много-много, потом раз меня вышибает и не могу вообще не заставить себя. Вот у меня сейчас был такой период, буквально месяц назад, такую книгу не возьму, не идет. Одну беру, не идет. Другую, повторную, не идет. И так, и сяк, и наперекосяк. Не идут книги, и все. Сейчас вот зашло. И поэтому, стоя в пробках, я вам рекомендую начать читать книги. Вы знаете, интересное занятие. Попробуйте перечитать то, что вы читали в школе, например. Я очень люблю Волкова. То есть до сих пор я люблю сказки. Я люблю, например, смотреть сказки. Я очень люблю Гарри Поттера. С удовольствием его прочитала, да, там, ну, всякие фильмы про именно сказочные. То есть я люблю как бы погружаться в эти вибрации. Кто не любит, да почитайте, что хотите. Просто сейчас и криминалы, и всякого жескача хватает в жизни, поэтому сказки, они такие более мягкие. Вот. Ну, в любом случае, это чтение книг. Причем я читаю книги только на бумажных носителях. Для меня чтение книг – это не в интернете, это не через телефон, и уж не через компьютер в том числе. Аудиокниги, ну, возможно, если вы хотите просто что-то там поглотить, какой-то смысл, да, и слушать это в дороге. Но я честно вам могу сказать, я в дороге, мне даже проще без музыки ехать, я как-то погружаюсь в себя. Потому что, когда вы слушаете, вы чуть-чуть, ну, все равно от дороги отвлекаетесь. Либо вы часть информации все равно, ну, все равно прозеваете. Вот. Ну, по крайней мере, это для меня так. Если вы, конечно, мега-универсальны, что вы можете делать, как Юлий Цезарь, несколько дней дел одновременно, то флаг вам в руки. Но, тем не менее, я люблю бумажные носители. Поэтому у меня всегда сейчас с собой бумажная книга. Я читаю сразу несколько книг, кстати, и развивающиеся, и какую-нибудь классику, или какую-нибудь там мягкую попсу типа сказки, да. Но особенных авторов. Например, вот я всем рекомендую автора Сергея Алексеева, да, например, там вот «Сокровище Валькирии» — это первая его книга из серии книг. Такая осознанная книга, то есть книга с подтекстом, читать между строк, очень интересно. То есть это не простая книга, хотя кажется, какая-то беллетристика. Нет, ребят, очень глубоко. Сергей Алексеев вообще очень глубоко писал. У него есть серия книг про русский язык, у меня она тоже есть, все никак не начну, но тоже доберусь. Вот. Люблю Дэна Милмана. Дэн Милман, он это «Мирный воин» и вся серия его становления, он писал все книги, основанные на личном опыте. Тоже очень люблю, пишется, читается очень легко, и вот как бы вот в этом направлении. И сейчас я читаю «По лезвию бритвы», Иван Ефремов, «Час быка» у него есть хорошая книга, и Таиса Афинская. Вот это следующее, что я хочу почитать. Тоже глубокие книги, читаются между строк, и, ну, вообще они удивительные, они непростые. То есть каждый раз, если раз в год вы будете ее перечитывать, поверьте, вы каждый раз будете читать эту книгу по-новому. Это суть эзотерических книг. А сейчас я хочу передать привет от Ивана Хрылева. Ванечка, привет, мой хороший, ты мой одноклассник, любимый одноклассник. Анечка, прими, пожалуйста, заявку, рад тебя слышать. Анечка, прими, пожалуйста, заявку для дорогого меня человечка. Любую песню Марка Тишмана. Благодарю тебя заранее. Этого человечка дорогого зовут Виктория. Ванечка, для Виктории, для твоего любимого человечка, с удовольствием ставлю песню Марка Тишмана и Юли Паршуты, которая называется «Дыши, дыши, девочка, дыши». Вот. У меня сегодня тема дыхательная была. И, в общем-то, продолжаем тему дыхания. «Девочка, дыши», Марк Тишман и Юлия Паршута.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И 1 час «Вечерний Чехов» уже пролетел. С вами Яна Донрой. И еще целый час я принимаю ваши заявки, теплые слова и поздравления по телефону 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс. И также в смс-сообщении я прочитаю ваши заявки, если вы туда напишете. Можете позвонить, когда меня не будет в эфире. Я тоже с удовольствием отвечу. Для меня это не трудно. А также я продолжаю вам рассказывать лайфхаки, которыми можно пользоваться в пробках, пока вы стоите за бензином. Как я вот ее уже рассказала, повторю, да, читать бумажные книги на бумажных носителях. Ну, знаете, слушать аудиокниги, стоя в пробках, честно говоря, мне кажется, это может быть скучновато, и все равно мысли будут летать. А вот читать, перенастраиваться на другую волну, это очень интересно. Опять же, это для вас будет что-то необычное, потому что сейчас редко, ну, не то, что редко, но не все сейчас читают бумажные книги. Я исключительно читаю только бумажные книги, никогда не пользуюсь электронными. Вот. Ну, для меня это какой-то вот недопустимый момент. Вот. И также, вы знаете, дала идею для своей одной приятельницы. Также в пробках, знаете, что можно делать? Писать стихи или истории из жизни в прозе. Поверьте, это очень увлекательное занятие. Многие, кстати, не знают, что они настолько талантливы, что это все можно сделать гораздо проще. Потом, вы можете это пробовать для себя. Кто любит писать рукой, вы можете писать, прямо взять тетрадку с собой, ручку и писать. Ну, 3 часа, понимаете, вот за бензином стоять. Ну, что там делать? Я говорю, соцсети уже прям до тошноты. Попробуйте писать. Либо вот компьютер, если с собой водить, в телефоне как бы, ну, не то. То есть надо, чтобы как бы работало... моторика, то есть либо вы быстро печатаете, да, либо вы пишете прям ручкой. Очень интересная получается тема. У меня, например, есть подруга, которая, я ее затащила на курс актерского мастерства, и она там настолько открылась, что мы вообще, она не знала, что у нее там актерский талант, она не знала, она там, ну, какое-то задание там дали в описании человека, она описала человека настолько, что это просто стало шедевром. Я считаю, что, ну, там, ни один там крутой писатель там ее может не переплюнуть. Вот, то есть человек достаточно талантлив, она об этом не знала, и она просто попробовала. А одна девчонка моя, приятель, ну, бывшая подружка, как бы сейчас, как бы мы просто не поругались, ничего, просто не общаемся. Вот, она все время просто писала, когда какие-то сообщения, так красиво. Я говорю, Вик, слушай, попробуй писать. Я говорю, это прям твое. Она говорит, знаешь, мне многие говорят, я что-то не вижу свой талант. И она потихонечку начала писать. Вы знаете, у нее стали хорошие рассказики. Вы знаете, я очень долго вынашивала идею написать книгу о себе. Думаю, вот сейчас вот я пойду на пенсию. Потом я понимаю, что книга — это достаточно такое сложное произведение, которое нужно собрать со всех концов. И я решила рассказы. И вот рассказы писать гораздо проще, потому что, когда пишешь рассказы, то ты не опираешься на целую какую-то концепцию, да, и то есть ты не боишься, что что-то упустишь. Рассказ — рассказ. У каждого в жизни очень много всяких разных историй. Пишите их, и, например, когда мне хочется рассказать какие-то истории жизни, я уже теперь не рассказываю по 100 раз одно и то же, а я просто отправляю рассказы, и люди читают, говорят, ну, вот это да. Я говорю, да, вот это да. Но зато я не трачу на это время. Поэтому попробуйте писать. Вот. А может быть, кстати, и стихи, потому что у многих могут и стихи получаться. Вот. Поэтому следующая композиция у нас будет «Моя игра». Меня попросила подруга, говорит, Ань, ты какую-то ставила песню, она русская. Она русская, говорит, но на Ванессу Паради похожа. Я как раз ее, по-моему, вот в прошлом вечером в Чехове слушала. Поэтому слушаем, не переключаемся. После рекламной паузы я к вам вернусь обязательно. С вами Анна Донрой и «Вечерний Чехов». Еще целый час.

0: Примета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис.

0: сервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И продолжается вечерний Чехов. С вами я, Анна Донро. Еще 40 минут до 20.00. Я продолжаю принимать ваши приветы, поздравления, заявки на песни по телефону 8-916-244-2044. Это мессенджер радио Комета. И можете писать сообщение. Вот только что нам звонил Анатолий, заказал песенку, но мы не совсем, я поняла, какую. Поэтому сейчас Анатолий напишет мне, я обязательно ее поставлю. Тем более с таким пламенным приветом, который он передал для своих близких людей. А я хочу вас еще вот направить в леса. Вы знаете, когда состояние на пределе, а сейчас такие запредельные вообще состояния, честно вам могу сказать, по разному поводу, как планетарно, так и физически. И людям, ну, как бы надо себя вытягивать. Никто, кроме вас самих, вернее, нас самих, нас не вытянет, да? То есть мы можем какие-то на физическом уровне находить себе развлекаловки, там, в общем, всякие разные штуки интересные, да, ходить по друзьям, но внутри нас может быть буря, поэтому очень спасает лес. Вот, кстати, сейчас я увидела, что на трассе начали продавать белые грибы. Причем, вы знаете, они какие-то очень странно красивые. Прям такие, один к одному, такие прям все, как знаете, как пластмассовые. Вот. Кто знает, кто грибник, кто вообще в этой теме, скажите, кто ходил в наши леса? Либо это привезли не из наших лесов, но я вижу, что они настоящие, либо это где-то сажают и косят, ну, в общем, что-то как это слишком подозрительно красивые. Ну, лисички они как были, так и есть, вот. А вот именно по белым грибам у меня большой вопрос. Мы с подругой завтра собрались, но у меня большие сомнения, что мы там что-то найдем. Вот, поэтому кто ходил в лес за грибами и уже может похвалиться сбором белых грибов, я с удовольствием послушаю ваши советы, куда идти и где собирать. И вообще, когда вам плохо, знаете, я стараюсь вообще ходить в лес. У меня, даже мы с подружкой в свое время просто выходили в лес и просто бродили. Вы знаете, там набираешь четверть ведра, но ты просто ходишь, улыбаешься и дышишь воздухом. Куда-то в дебри можно забрести. Вот, поэтому не пренебрегайте. Мы живем вокруг лесов и полей. Это наше спасение. И я сейчас обратила внимание, тут недавно в лес, это в поле вышла с собаками гулять. Я могу вам сказать, что очень много людей появилось в полях. Просто люди выходят там уже даже не в парке, не во дворах, а просто выходят в поле. То есть, да, и со скандинавскими палками выходят, и семьями выходят, и на велосипедах. Вот, поэтому поднимайте себя с дивана, потому что сегодня очень интересный праздник, о котором я расскажу в следующем выходе. И вот как раз надо, я бы такое сказала, даже антипраздник, вот, который я бы как раз отпраздновала вне этого праздника. Ну, вот пусть такая небольшая интрига будет, кто сейчас далеко от интернета не может посмотреть, про какой праздник я имею в виду. Я обязательно в следующем своем выходе об этом расскажу. А Александр все-таки достучался с Алексеем до меня, и они прислали мне песню, это Князев и Горшнев Алексей, песня называется «Лес». Вот, они для меня ее нашли, я нашла, соответственно, ее для них. Саш, что-то ты мне там наговариваешь, сейчас послушаю. Вот, но я оставлю тебе, вам эту песню, ребят, отдыхайте, не напрягайтесь и помните о том, что дыхательные практики, прогулка по лесу и чтение книг, оно успокаивает и наполняет. Вот, для Александра и Алексея песня «Лес». Не переключайтесь, буду с вами через какое-то время после долгожданной вами рекламы. С вами Анна Донрой и «Вечерний Чехов».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И в продолжении вечернего Чехова с вами я, Анна Донрой, продолжаю принимать заявки. Привет и поздравления. Мне пришла одна заявочка, которую я озвучу, как всегда, в конце выхода, для того, чтобы сразу вам определить, какая будет песенка. Такая прям песенка, я бы даже называю, композиция, потому что она такая жесткая. Но желание клиента – закон, если она не противоречит нашим правилам радио. А она не противоречит. Вот. Поэтому, хочу сказать, добавить о том, что сегодня интересные праздники. Сегодня интересный праздник, вообще день лени. Вот мне вот, знаете, так интересно, вот 17 августа был день любимого дивана, то есть день отдыха и уюта, а сегодня день лени. Слушайте, зачастили праздники про полежать. Я вот не совсем это все понимаю, да, и что самое интересное, я не совсем понимаю, как это праздновать. Причем это Всемирный день лени. Это неофициальный праздник, который призывает к полноценному отдыху и борьбе с выгоранием на работе. Слушайте, выгорать на работе и лениться — немножко разные вещи. Может быть, все-таки поменять работу или как-то трансформировать свое отношение к этой работе, или что-то добавить в свою работу для того, чтобы на ней не выгорать. Потому что выгорание, оно всегда, оно на каждой работе происходит. Вот. Но лень — это не про отдохнуть. То есть лень, полениться, наверное. Но это можно было отпраздновать и 17 августа, в день любимого дивана, когда мы уже с Ольгой Ольховой вдвоем были здесь на связи и, в принципе, уже озвучивали все это. Вот, то есть через день. А вот что-то по спортивным праздникам, по каким-то там зожническим, что-то как-то стало всего меньше. Вот сегодня еще Всемирный день комара, да, памятная дата, которая учреждена в честь открытия британского врача Рональда Росса, который 20 августа 1897 года доказал, что малярийный комар является переносчиком возбудителей малярии. Ребят, давайте вот подумаем, как отпраздновать день малярийного комара. Вот у меня даже в голове не укладывается, да, вот что надо там себе. Бокал шампанского налить, выпить вместе с комаром, да, или как бы потанцевать вместе с комаром, или с комарами потанцевать ночью, не ставя никакие защитные штуки от комаров. В общем, очень интересные такие праздники. Самое главное, не совсем понятно, как и с кем их праздновать. Вот это вот самое интересное. Поэтому, Всемирный день лени, знаете, в четверг, так себе занятие, хотя четверг

Я себя называю «маленькая пятница», можно вечером и полениться. Но уже как бы завтра такой, кстати, комаров поналетело. С открытого окна как раз поналетело комаров. Вот сразу чувствуется день комара. Правда, слава богу, не малярийного. Но комары прям что-то толпой полетели. Так что вот прям, вот, пожалуйста, вот я сегодня одна с комарами праздную праздник комара. Видите, как все быстро решилось. Сама спросила, и мне тут же пришли ответы. Так что празднуем сегодня день лени, день комара. Вместе с комарами я праздную день лени. Вот. Ну, я не могу сказать, что день лени. У меня сегодня очень продуктивный день работы на радио прошел. Поэтому я только вас поздравляю с днем лени, кто хочет полениться. Вот. Вместе с комарами я вас поздравляю. И комары тоже вас поздравляют, потому что вот тут мне на ухо жужжат. А сейчас я хочу... Нам дозвонился Анатолий. Вот, Анатолий просит поставить группу «Акцепт». Да, правильно я назвала, я надеюсь. Называется «Fast as a Shark». Вот. Жестковатая музыка для меня. Ну, это не определение того, что это хорошо или плохо. Вот, поэтому при любых раскладах я ее вам поставлю, Анатолий. Наслаждаемся. И Анатолий просит приурочить эту песню к юбилею. У юбилея был у компании «Вымпел». Передать парням из «Вымпела» большой привет и поставить эту песню. Так что, Анатолий, наслаждайтесь этой композицией. Вот. Ну, надеюсь, кому-то еще это очень понравится, потому что у всех разный вкус на музыку, и ни в коем случае я не могу этого не сделать. Вот. Так что, Анатолий, песня для вас, для компании «Вымпел».

0: лето. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И завершается вечерний Чехов. 2 часа была с вами я, Анна Донрой, и про грибы мне пришел ответ. Спасибо большое. Вот пишет Александр. Аня, белые, да, это сажают и косят. Это из Китая вообще. С ферм привозится. Продается на этом на Фудсити, на рынке. Поэтому они все такие одинаковые и красивые. Ну, я прям чувствую, что они какие-то не настоящие. То есть вот прям не живые. Вот, все на химии. Поэтому

не все такие красивые. Это раньше там продавали всегда, в Чапелево постоянно продавали грибы классные, а сейчас все Чапелево в этих перекупах. Но я, кстати, и на лисички обратила внимание, что там все лисички такие, как на картинке, то есть это не наши лисички, то есть я понимаю, что перекупают и продают такие люди, которые прям, думаю, ну вот прям вряд ли они за грибами пойдут, вот, поэтому лисички все тоже у них красивые и так далее, вот. Так что, ребят, в Чапелево не покупайте грибы, это не наши. Поэтому, я так понимаю, завтра еще рановато идти за грибами. Белые не пошли. И также вот хочу сказать, что сегодня день лени, а в субботу я предлагаю день лени, знаете, как отправить? Анти-праздник. То есть, ну, день комаров, ладно, вот я сейчас с ними праздную сижу. А вот, например, день лени я предлагаю отправить в субботу пробежкой. Мы сейчас создали группу «Чехов бежит». Вот, можете ее найти в разных соцсетях, зайти. Чехов бежит в 9 утра в субботу. Мы начинаем забег. То есть, кто может идти? Кстати, я сегодня созвонилась с руководителем Галиной Алексеевной. Подмосковное долголетие. Она тоже своих девчонок подтягивает. У нас уже есть в команде со скандинавскими палками. Для тех, кто не может пробежать любое количество километров или метров, пожалуйста, мы идем. Мы идем, гуляем. Это цель — сдвинуть людей с места. Поэтому уже два раза мы проводили. Пришло почти 30 человек. Два дня. И, ну, то есть каждый день по 30 человек. Ребят, это очень умиляет. Мы уже там песенку свою составили. В общем, приходите. Где-то без 15, без 29 мы встречаемся у центрального входа в парке «Губернский лес». Там очень хорошая трасса, там мелкая крошка, там очень хорошая амортизация для колен. То есть даже в нашем парке, в центральном городском, гораздо хуже, потому что там бетон. Вот. И там амортизация на колени хуже, соответственно, больше колени болят. А здесь вы практически по земле ходите. Поэтому разновозрастные люди, там и дети приходят, и все, кому за, и кто средний возраст, приходите. То есть кто-то бежит, кто-то 5 километров бежит, кто-то 3 километра бежит, кто-то просто идет, кто-то бежит, кто-то идет 3, кто-то 5. Я вас уверяю, есть люди, которые в нашей команде, которые бегают марафоны. Но не надо к этому стремиться. У нас нет соревновательного эффекта. Мы просто двигаемся, просто знакомимся, просто общаемся. Очень много интересных людей собирается, очень много знакомых вы для себя там встретите, поэтому всех с радостью увижу. Я, кстати, повредила себе мизинец на ноге. Скорее всего, я либо на велосипеде приеду, либо просто приду всех поддержать и на вас посмотреть. Побежать, наверное, точно. Не наверное, а я не побегу. Вот. И, в принципе, в завершении эфира Анатолий сегодня устраивает нам такой серьезный драйв по музыке. Анатолий, для вас сейчас прозвучит песня «Wasp Bad». Ну, там все через точку пишется, поэтому читаю, как вы меня попросили. А вообще читается это все B-A-D. Ну, «Bad Wasp» для вас. Сегодня вечер рока, и завершает эта композиция. Вот. И всех жду вас в субботу без 15.09. И, кстати, ориентир — Земская, 21. Это по бегу, это не по року, это по бегу. Кто придет, Земская, 21. И от центрального входа чуть левее, с левой стороны, теннисные столы. Мы там собираемся, делаем разминку и начинаем двигаться. Поэтому всех жду. Анатолий, спасибо вам за жесткую музыку, которую я очень давно не слышала. И группа Wasp Bad завершает этот эфир. Вечерний Чехов. С вами была Анна Донрой. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем, кто слушает меня и Радио Комета в том числе. Всем пока-пока. До завтра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

тучи бездны, оказавшись среди ночи, наблюдая неизбежность, я вдруг вспомнил, между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди: я лишь раб молекул, слабый и невзрачный. Я не знаю, что я буду делать в эту среду. Может быть, умру, а может быть, пойду в библиотеку. А может, мне присвоят звание героя, если в эту среду я выйду из забоя. А может быть, и раньше.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
8: «Там, на неведомых дорожках».
9: Кижи, или Кижский погост, архитектурный ансамбль, известный во всем мире. Состоит из церкви Преображения, Покровской церкви и колокольни. С 1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста действует Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи, который расположен в Петрозаводске. Остров Кижи впервые упоминается в летописях в конце 15 века, когда эти земли уже принадлежали Московскому государству. Но впервые переселенцы из Новгорода пришли на остров еще в X веке. Путеводитель. Остров Кижи расположен на водах Онежского озера в республике Карелия. Место расположения — так называемые Кижские шхеры. Считается одним из самых красивых мест России. Извилистые линии берегов, скалы с растущими на вершинах соснами, разноцветные луга в обрамлении прозрачных вод озера составляют естественные лабиринты сотен островов и заливов. Сам остров Кижи находится в 68 километрах от города Петрозаводска. Теплоходом от города можно добраться менее чем за 1.5 часа.
1: Исторический телеграф. Кижи переводится с вепского как «мох, растущий на дне водоема», по-другой – как «место для игр, праздников». В Заонежье традиционно используется ударение на первый слог – «кижи». Однако в современности более распространено название с ударением на второй слог, которое филологами признано общепринятым. Самая известная часть ансамбля, церковь Преображения, была возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Сруб церкви построен без единого гвоздя, а вот при строительстве куполов гвозди использовались.
9: Как красиво! Первое и самое значимое сооружение на острове – церковь Преображения. Появилась в 1714 году. Она считается самой сложной, наиболее богато украшенной среди всех памятников северного деревянного зодчества. Церковь увенчана 22 главами, что придает зданию особое величие. Производит сильные впечатления залитое светом внутреннее пространство храма и великолепный четырехъярусный иконостас. Покровская церковь 1764 года меньше и скромнее Преображенской. Такого характера церкви нередки на севере, но она выделяется среди других пропорциями. За счет удлинения центральной части постройки здание выглядит очень легким.

0: Самое позднее сооружение Кишского ансамбля – шатровая колокольня, построенная в 1874 году. Она очень удачно располагается между церквями. Ее архитектурная простота прекрасно оттесняет роскошные формы обеих церквей. Расположение всех трех построек относительно друг друга продумано с удивительной точностью. Когда обходишь все постройки вокруг, то картина постоянно меняется. Хвала безвестным мастерам за такое чудо! А в следующий раз мы посетим Тулу. Там, на неведомых дорожках.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.

0: Гараж. Да.
1: Выполним быстро и аккуратно.
0: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
0: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
0: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
0: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Радио Комета. Комета. 92.6 FM. 92.
2: В Чехове 22 часа.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду.

0: Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст мое ограничение 16.
2: «Комета». Первое чеховское радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Культовая фигура 90-х Александр Лаэртский первым сумел искусно использовать ненормативную лексику в рок-культуре, органично сделав ее полноценной составляющей песни, при этом не особо опошлив и изгадив. Его унылые детства «Чистые глазенки» звучали из каждого ларька, где продавали аудиокассеты со времен перестройки.

0: Следует отметить, что песенная вселенная Лаэртского в реальной жизни Уварова чем-то похожа на карловское зазеркалье. Его тексты насыщены меткими метафорами, иронией и едким сарказмом. Хватает этого и в главном хите, но сначала о музыкальной составляющей. Пожалуй, унылый темп композиции очень хорошо подходит для меланхоличной работы. Копать картошку под эти звуки – одно удовольствие. «Чистые глазенки» — это очень личная история, возможно, даже автобиографичная. Как и любого непризнанного гения, в совке Лаэртского помотало. Он работал сначала как санитар в морге, затем проектировал авиамаршруты на основе учета маршрутов миграции перелетных птиц, был шлифовальщиком и прочее. Так что настроение лирического героя вполне соответствует музыкальной стилистике. Последний вздох уставшего от жизни человека, у которого и желаний-то не осталось, кроме как покушать и поплакать немного.
1: Хочется плакать холодного пива, на бой насморк и курочку гриля.
0: Некоторые поклонники творчества Лаэртского трактуют главный хит не более чем стёб над кумиром конца 80-х Юрием Шатуновым. Это очень интересная версия. Дело в том, что в 92-м году пик популярности группы из оренбургской школы-интерната прошел. «Белые розы и розовый вечер» публике надоели. Зато моду диктовали

Бойкие дамы из ансамбля «Комбинация», захватившие сознание культурной паствы своим бухгалтером и колбаской. Так вот и получается, что алчные бабищи оставили сироту неудел с его музыкой, да еще и глаза с

Чистые глазенки по праву может считаться культовым явлением. Дело в том, что в 1993 году впервые на официальном носителе, то есть не на самиздатовских самописках, вышел альбом андеграунд исполнителя. Фирма RSMD Co. Ltd. издала «Чистые глазенки» и вывела Лаэртского из подполья, сделав кумиром.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Эта песня является вольным переводом песни Роберт Де Ниро «Waiting» группы «Бананарама». Песня исполнялась от лица девушки, которая день и ночь мечтает о кумире и прячется от обыденной жизни в мире собственных фантазий. У группы «Наутилус Помпилиус» получилось нечто похожее, правда, с присущей Бутусову и сотоварищем стильной меланхолией, резким и простым до боли гитарным рифом и магнетическим соло на саксофоне. Это «Взгляд с экрана», более известная всем как
1: «Ален Делон». Говорит по-французски.
0: К середине 80-х поэт Илья Кормильцев уже сотрудничал с Наутилусом и вместе с другими своими творениями передал стих Вячеславу Бутусову. Тот написал на него, как он сам выразился, тревожную музыку и представил новую песню Илье. Бутусов превратил ироничный, где-то даже циничный стишок в трагическую песню, которую критики воспринимают как проекцию мрачной советской действительности. В кругу друзей Вячеслав однажды заявил, что хочет подарить Илье на день рождения новую песню. Там, собственно, она и была презентована. Услышав песню, Кормильцев жутко взбодрился и выскочил на балкон, где у друзей жил манекен по имени Федор. Недолго думая, Илья схватил Федора в охапку и сбросил с третьего этажа. Бродивший поблизости народ был ошарашен невиданным в здешних краях зрелищем. На их глазах из окна прямиком в небо вылетал почти натуральный человек. Ситуация повергла всех в дичайший восторг, правда, поговаривают, что Кормильцев чуть-чуть обиделся на Бутусова, когда из оригинальной строчки «Ален Делон не пьет тройной одеколон» Вячеслав убрал слово «тройной».
1: Ален Делон не пьет одеколон.
0: В общем, так из полушуточных куплетов родилась серьезная композиция. Бутусов охарактеризовал ее как реакцию на ту среду, в которой все тогда находились. А народу нравилась какая-то достоевщина на детском уровне, так что Пипл и получил своего рода пугалку. Песня вошла в студийный альбом «Князь тишины» и стала одной из визитных карточек группы. А в 88 году на эту композицию был сделан клип, который представлял собой нарезку из съемок группы в студии и фрагментов из фильма Алексея Балабанова «Раньше было другое время». Кавер-версия песни была исполнена группой «Вопли Видоплясова» в 2009-м. Особенностью этого кавера является то, что она была переведена на французский язык и исполнена в нехарактерной для Наутилуса аранжировке.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще.

0: С 22 августа в эфир «Кометы» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст боя ограничения 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете, радио «Комета». 92.6 FM. Комета.
1: Ты раз

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Come on.

0: старой лопасне 3 часа.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.